0: Есть мир 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: Да. 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: The Crystal Waters
4: I Am House Radio Show.
3: Every Friday from 8 p.m.
4: Only on Dance Anthems Radio.